0: нанэ FM инуякъатигиннут таманут маккуакъиланаарисиннааватит
1: таллимангорнерит тамаа са уннуккут арфинерпигасунут пиана уурсин каралтисууник апписимаартоқ
0: нанэ FM 100 MHz